котором сопли, где годом драка, мысли бегутом мяко, тесто выгорят, и зеркало к воде.

Ищи навороченную азбуку дня. Где веселые картинки с помои, где весомые лужи и круги по воде, монетки в океан.

0: траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гарпарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописные поля братоубийственной брани. Искусанный кукиш запоздалой любви.

котором соплеть и годом страха, мысли бегутом мягко, детство выгоня, и зеркало к воде.

0: настоящий навороченную азбуку дня. И веселые картинки с помои. Невесомые лужи и круги по воде. Монетки в океанах и дрейфующие льды. Цепки и зать исторических истин. Долгий ящик ожидая себя. Перерыв на старость. Траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописная поля братоубийственной брани. Искусанный кукиш запоздалой любви.